Media.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нередко словом «удача» именуют чужую заслугу. Эдвин Рэй.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Адольф Дистервек.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660. Белая радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Эрих Мария Ремарк.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Именно с помощью этих качеств тупость управляет миром. Уильям Текерей.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
4: 29-01-01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина. Никколо Макиавелли.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Кто сплетничает с вами, тот сплетничает о вас. Испанская пословица –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тупик – это отличный предлог, чтобы ломать стены. Братья Стругацкие.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Обратная сторона.
1: Большинство отечественных любителей музыки впервые услышали песню «Girl, you'll be a woman soon» в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Меломаны, не поленившиеся заглянуть в список исполнителей, узнали о группе «Urge Overkill». А самые дотошные выяснили, что написал и впервые исполнил ее Нил Даймонд. Хитом она стала еще в далеком 1967 году. Позже, конечно же, песню забыли. Если бы не чикагские рокеры из группы «Urge Overkill», то, возможно, мы бы о ней не вспомнили. Кавер на нее группа записала в 1992 году, но прозябать бы ему в забвении, если бы пластинка случайно не попалась в голландском музыкальном магазине Квентину Тарантино. Запись так понравилась режиссеру, что он обязательно решил ее включить в фильм «Pulp Fiction». Сам же Нил Даймонд сначала не давал разрешения на использование песни в «Криминальном чтиве», потому что ему не понравился жестокий сценарий. Но потом, однако, смягчился.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большинство задач решается удивительно просто. Надо взять и сделать.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Интересно, как надо тренировать память, чтобы научиться забывать? Станислав Ежелец.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для серьезных мужчин и чувственных женщин.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В филиале «Азот» компании «Уралхим» все средства защиты оборудования от перенапряжения готовы к летнему грозовому сезону. Специалисты проверили около 200 молниеприемников. На предприятии применяются разные типы этих устройств. Стержневые, тросовые и сетчатые. Они отводят разряд в землю, защищая здания, подстанции и линии электропередачи. Ключевым условием эффективности остается качественное заземление. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом. Во время осмотров проверили состояние заземляющих спусков, их сечение и механическую прочность. Произвели измерения сопротивления заземляющих устройств. По словам Алексея Журавлева, начальника цеха электроснабжения филиала «Азот», надежная защита – это не формальность, а вопрос безопасности производства. Молниеотводы расположены почти на каждом промышленном здании и сооружении предприятия. Комплексная и современная подготовка позволяет «Азоту» уверенно встречать грозовой сезон, минимизируя риски для оборудования и обеспечивая стабильную работу производства.
1: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».
2: Белое радио 96.6.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

Hastanede kutlu.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы не придумать себе счастье?

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660. Белое радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигенно. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хорошо быть храбрым тигром. Попробуй быть храбрым кроликом. Японская пословица –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
3: 290101.
2: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

хватит любви на всех, и каждого героя обязательно ждет успех. И не надо бояться, что они нас услышат. Небо — это самая крутая крыша. Пусть они убирают свои грязные лапы. Бог — это не символ, это наш папа. Так что поднимите руки вверх, сестры и братья, с нас хватит. Мы будем жить.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть люди, у которых как в современных магазинах. На витрине есть все, но зайдешь внутрь, а там пусто. Ауэрбах Бертольд.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Бенджамин Франклин.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: То, что рыба гниет с головы, оправдание хвоста. Евгений Евтушенко.

Все нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно, мне хорошо и легко.

Все уже хорошо, все нормально, ребята. Откатились в закаты, раскаты нашей войны. Обязательно сбудется все, о чем мечтали когда-то.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер — медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В рамках рабочего выезда глава региона Дмитрий Махонин ознакомился с ходом строительства многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ Перми. Здесь ежедневно трудится до 500 человек. Рабочие завершают работу по установке трибун основной арены. Внутри проводятся инженерные сети, возводятся стены и перегородки. Также смонтирован первый тестовый участок облицовки здания. Напомню, что фасад закроют панели с уникальной динамической подсветкой. Однако основная задача на этот год — закрыть тепловой контур до наступления холодов, чтобы можно было приступить к внутренней отделке. Готовность объекта составляет 30%. В Перми начались работы по благоустройству придомовых территорий в рамках муниципальной программы развития системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми. В рамках программы планируется благоустроить 64 дворовых территории во всех районах города. В перечень работ войдут ремонт проездов, устройство тротуаров, обустройство парковочных пространств и других элементов благоустройства. Все работы планируется завершить до конца ноября. Контроль за качеством и соблюдением сроков работ будет производиться представителями администрации районов в ежедневном режиме. В поселке Юг 30 мая состоится 10-й семейный фестиваль велопритяжения. Ежегодно событие собирает сотни спортсменов, любителей велоспорта, а также семьи с детьми. В этом году участников ждет живописная трасса вдоль пруда, леса и поселка Юг. Каждый может выбрать дистанцию по силам от 400 метров до 60 километров. Можно участвовать как в индивидуальном зачете, так и в корпоративном командном заезде. Малыши смогут принять участие в заездах на беговелах. Во второй раз на фестивале пройдет троеборье. Гостей ждут бесплатные мастер-классы, конкурсы, концерты и костюмированный фэн-заезд. В Перми уже третий день стоит жара. Как рассказали в Пермском зоопарке, приходится применять специальные методы, чтобы животным было легче переносить жаркую погоду. Практически во всех вольерах есть бассейны, животные с радостью купаются в них. Некоторых птиц и копытных омывают из шланга. Кроме того, несколько раз в день киперы орошают почву холодной водой, чтобы животные могли охладиться на влажной земле. У всех обитателей есть либо навесы, либо домики, где можно укрыться от солнца. В течение дня сотрудники зоопарка постоянно проверяют поилки, которые расположены во внутренних помещениях и обычно не видны посетителям. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В филиале «Азот» компании «Уралхим» все средства защиты оборудования от перенапряжения готовы к летнему грозовому сезону. Специалисты проверили около 200 молниеприемников. На предприятии применяются разные типы этих устройств. Стержневые, тросовые и сетчатые. Они отводят разряд в землю, защищая здания, подстанции и линии электропередачи. Ключевым условием эффективности остается качественное заземление. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом. Во время осмотров проверили состояние заземляющих спусков, их сечение и механическую прочность. Произвели измерения сопротивления заземляющих устройств. По словам Алексея Журавлева, начальника цеха электроснабжения филиала «Азот», надежная защита – это не формальность, а вопрос безопасности производства. Молниеотводы расположены почти на каждом промышленном здании и сооружении предприятия. Комплексная и современная подготовка позволяет «Азоту» уверенно встречать грозовой сезон, минимизируя риски для оборудования и обеспечивая стабильную работу производства.
3: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».
1: Белое радио 96.6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Обратная сторона.
1: В бесконечном множестве хитов, шлягеров и давно забытых песен мы безошибочно узнаем любимых исполнителей. И про себя, и даже вслух подпеваем, зачастую даже не зная языка. А иногда и автора. Обратная сторона мировой эстрады. Песню и группу, о которой сегодня пойдет речь, смело можно отнести к категории «One Hit Made Only». То есть группа одного хита, если по-нашему, или одноразовый хит, что, правда, не совсем верно в данном случае, потому что популярность этой песни до сих пор запредельна, хоть и мало кто помнит ее исполнителей.

самом деле слова «шизгара» нет ни в названии, ни в тексте песни. «Шизгара» — это слуховой обман, искаженная строчка из текста «Шизгарит». Настоящее же название песни — «Винус». И поется в ней о всесильной власти женского начала, которая всегда получит свое. Ну, так, собственно, выражение «шизгарит» и переводится. Если нашего человека спросить, что такое «Шизгара», он уверенно скажет, что это, ну, вот та самая песня, ну, вот эта самая, ну, вряд ли вспомнит название группы. А группа называлась «Shocking Blue». Песня про Венеру на вершине горы голландская рок-группа «Shocking Blue» написала в 69-м году. Это был их третий сингл, самый успешный сингл и, собственно, последний известный. Летом того же года песня угодила в голландский топ, правда, до верхушки так и не добралась. И в это же время на голландцев обращает внимание американская компания «Колосс», которая уже раскрутила песенку за пределами Голландии. И в январе 70-го года в музыкальном мире произошло поистине знаковое событие. Впервые в истории американский топ-журнал Billboard возглавил песня, написанная не в США и даже не в Британии. Хит «Винус» оказался живучим, чего нельзя сказать о группе, и продолжил свое путешествие по хит-парадам. А для самой группы, как мы уже сказали, «Шизгара» стала последним и единственным хитом с мировой популярностью. С ним голландцы объездили весь свет, посещая даже такие экзотические уголки на то время, как Япония, Индонезия, Гонконг и даже Южная Америка. «Shocking Blue» продолжали выпускать превосходные, зачастую новаторские даже синглы, но группу угнетала ограниченность успеха одним лишь хитом. Один из лидеров группы и главный композитор Робби Ван Левен впал в депрессию, в результате чего внутри начались ссоры. В итоге из коллектива уходит один музыкант, потом второй, третий. Коллектив переживает несколько смен составов, пока из него не уходит последний фронтмен, поразительная вокалистка Маришка Пэриш. Еще несколько лет название группы мелькало на афишах, хоть это была уже не «Shocking Blue», от реального состава в ней остался лишь барабанщик. А к 75-му году группа закончила свою историю окончательно. Однако на этом отнюдь не закончилась история «Шизгары». В 1986 году она пережила перерождение. Британское женское трио «Бананарама»

писал американский музыкальный журнал Cashbox в марте 70-го года, богиня любви Венера имела выдающуюся красоту, но, пожалуй, никогда не была так популярна, как в последние месяцы, благодаря миллионному бестселлеру «Shocking Blue».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется. Гёте.

0: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио. Белое радио
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96.6

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: «Белое радио». Замедляемся.

0: Now sit your ass down.
1: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: телефон 2-13-702. «Лада Центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
0: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: gotta get out of my head tonight.
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Правительство Пермского края в лице агентства по сопровождению концессионных проектов и пермский региональный оператор ТКО подписали концессионное соглашение по созданию и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Как рассказали в краевом МинЖКХ, комплекс будет расположен на базе полигона «Сафроны» в Пермском муниципальном округе. Его мощность составит 300 тысяч тонн в год, что позволит обрабатывать более половины мусора, образованного в Пермском крае. Инвестиции в проект составят более 4,5 миллиардов рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года. В этом году на участие в ЕГЭ в Пермском крае было зарегистрировано 10 799 человек. Из них 9,5 тысяч выпускники текущего года, 1 тысяча выпускники прошлых лет, 196 ребят обучаются по программе среднего профессионального образования. Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Также 56% выпускников выбрали для сдачи профильную математику. Об этом сообщили в краевом Минобре. Как уточнили в ведомстве, перечень популярных предметов в этом году у пермских школьников за год не изменился и остался тем же, что и в прошлом году. В Музее современного искусства «Перм-ММЭ» открылась выставка «Разнообразно» – совместный проект музея и Фонда креативных индустрий Пермского края. Экспозиция объединяет более 60 работ художников, дизайнеров, ремесленников и креаторов, работающих с культурным контекстом Прикамья. В экспозиции представлены авторские сувениры, графика, ремесленные изделия, а также вещи и объекты на стыке искусства и повседневности. Задача проекта – показать широкой аудитории практики и подходы местных креаторов без ограничений по сфере, материалам или методам. Экспозиция, посвященная локальному дизайну,

0: Словом Алексея Журавлева, начальника цеха электроснабжения филиала «Азот», надежная защита – это не формальность, а вопрос безопасности производства. Молниеотводы расположены почти на каждом промышленном здании и сооружении предприятия. Комплексная и современная подготовка позволяет «Азоту» уверенно встречать грозовой сезон, минимизируя риски для оборудования и обеспечивая стабильную работу производства.
1: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самый верный способ справиться с соблазном – струсить. Марк Твен.

0: Музыка для ума. Музыка для души.
1: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам.
1: Отечественный эксклюзив.
0: На Белом радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Следите за вашей речью. Она показатель того, что вас наполняет. Амумом.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Удивительно, как охотно люди сражаются за религию и как неохотно живут по ее предписаниям. Георг Лихтенберг.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Можно полагать, что судьба распоряжается половиной наших поступков. Но управлять другой половиной она предоставляет нам самим. Никколо Макиавелли.

чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
2: 299-660. Музыка без слов.
3: Просто музыка.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – это вопросы, а не ответы. Рэй Брэдбери.

Здравствуй, свобода, скучаю уже. Мы застряли в своем мираже. Внизу крыши многоэтажек, в небе росписи Фаберже. Откроем без звука эту клетку-шкатулку, книжку-раскраску рассудка.

Волны восторга, тайна глубокого света, азбука пульса, которую можно прочесть, ведут из того, чего нету.

Красота.

ищут в каждом из нас, раскрывая свет Всевышнего и благословляя все человечество.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше...

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения. С вами Демидов Максим. И это программа о великих людях и компаниях. Каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра мы рассказываем о великих предпринимателях и их творениях. Также вы можете найти наши программы на сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об уникальных итальянских автомобилях Lamborghini. История создания автомобилей Lamborghini началась в 1963 году с простых и конкретных слов Ферруччо Ламборджини «Мы начинаем строить автомобили». Великий предприниматель родился в Италии 28 апреля в 1916 году. К тому времени, когда Ферруччо решил построить завод роскошных спортивных автомобилей, он был уже очень богатым и известным в Италии человеком. С самого детства Ферруччо вела страсть к технике и прежде всего к автомобильным двигателям. Юный изобретатель по знаку зодиака был тельцом и обладал целеустремленным и волевым характером. Сразу после окончания школы он поступил в инженерную школу в Болонье. После работал механиком в итальянской армии. После Второй мировой войны Ферруччо занялся переделыванием военной техники в гражданскую, главным образом сельскохозяйственную. И в конце 40-х годов Ламборджини сумел наладить выпуск трактора собственной конструкции. Рожденный под знаком тельца, Ферруччо Ламборджини уже тогда украшал свои машины эмблемой быка. Позднее фирма стала расти и также заниматься разработкой и производством отопительной техники и систем кондиционирования воздуха. В то время уже 50-летний Ламборджини имел в своем парке несколько спортивных автомобилей, в том числе и спорткары марки Феррари, которые не совсем устраивали его по техническим параметрам и качеству. Ферруччо осмелился высказать Энцо Феррари претензии касательно надежности его автомобилей и указать на ряд недостатков конструкции, в ответ на что оскорбленный мэтр недовольно рекомендовал Ламборджини заниматься своим делом, а если что-то не нравится, то сделать лучше. Это ранило Ферруччо, и он решил создать автомобиль по всем параметрам, превосходящий Феррари. Несмотря на то, что к тому времени Ламборджини был успешным и уважаемым человеком, идею конструирования спортивного автомобиля, конкурирующего с Феррари, многие воспринимали как безумство и необъяснимую расточительность. Однако Ферруччо Ламборджини задумал создать

Лучший в мире скоростной автомобиль. Он начал работать над новым проектом в конце 1962-го, а в мае 63-го уже основал марку автомобилей Ferruccio Lamborghini, купив большой участок земли, чтобы построить новый крупный и ультрасовременный завод. Благодаря опыту, приобретенному в других компаниях, он мог создать лучшие условия для осуществления своей цели. Очень функциональную структуру, которой в то время не было равных в своей области. Большие, хорошо освещенные цеха рядом с административным зданием позволяли руководству компании постоянно отслеживать и корректировать ситуацию на производстве. Такой подход идеально подходил для самого Lamborghini, который частенько любил засучить рукава и поработать на производстве лично, когда замечал, что что-то делается не так, как ему это виделось. Для создания двигателей, которые должны были стать лучшими в своем классе и в мире, он обратился к Джиотто Безарини, который разрабатывал несколько последних двигателей Феррари. Для создания остальных элементов автомобиля он нанял двух перспективных молодых инженеров. Первая модель Lamborghini появилась спустя лишь несколько месяцев с момента, когда Ferruccio решил построить фабрику. Это был настоящий шедевр автомобилестроения того времени – Lamborghini 350 GTV. Он представлял собой двухместное купе классической компоновки с 12-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 347 лошадиных сил. Максимальная скорость суперкара составляла 280 км в час, причем для разгона до 100 км требовалось чуть более 6 секунд. На новые автомобили перекочевала используемая на тракторах эмблема с быком. Сегодня сложно сказать, был ли Lamborghini ярым поклонником кориды или нет, но так или иначе, большинство автомобилей Lamborghini носят имена из мира кориды. Итак, в 1965-м свет увидела среднемоторная Lamborghini Miura, отнявшая пальму первенства по популярности у Ferrari. Конструкция нового гоночного автомобиля, названного в честь породы свирепых быков, разрабатывалась инженерами компании втайне от Lamborghini. Дело в том, что в свое время Ferruccio потерпел фиаско в автогонках, из-за чего крайне негативно относился к вопросу создания гоночного болида. Тем не менее, когда автомобиль был готов в чертежах, разработки были показаны Lamborghini, который в восхищении дал добро проекту. 1967 год был для Lamborghini одним из наиболее успешных, и компания с оптимизмом смотрела в будущее. Поток заказов на новую модель давал не только неплохой заработок для компании, но и привлекал к ней интерес общественности. В этом же году Lamborghini снова шокировал публику новым автомобильным детищем – Marzal. Это было удивительное купе с задним расположением двигателя и сенсационными дверьми типа «крыло чайки». Концепция вертикального открывания дверей, появившаяся впервые на модели Marzal, в будущем постепенно станет отличительной чертой всех Lamborghini. В 1968 году на автошоу в Брюсселе был представлен Miura Roadster, однако на эту модель Lamborghini получила сравнительно мало заказов и как результат она оставалась в славных рядах прототипов. Более важным событием стал выпуск Islera GT. Он имел довольно высокую цену, это было элегантное купе. На очередном салоне в Женеве Lamborghini представил потрясающую модель – Espada. Она оказалась двухдверной моделью с фронтальным расположением двигателя и четырьмя очень удобными сиденьями. Эта модель ознаменовала собой наиболее успешный период компании. Затем было еще несколько успешных и не очень моделей, постепенное расширение производства и большое количество заказов. В 1971-м на Женевском автосалоне был выставлен Miura SV, однако компания не стала делать на него большой акцент, потому что все силы команды Lamborghini были брошены на создание совершенно новой впечатляющей модели LP500, более известной как Countach. Это был поистине революционный автомобиль. Его гладкий и агрессивный передок, плоское ветровое стекло, плавно переходящее в капот с одной стороны и в крышу с другой, которая в свою очередь продолжалась над двигателем, образуя одну кривую. Однако не все было так радужно. Беспорядки профсоюзов в этот сложный период для Италии создавали сложную ситуацию для работодателей.
Для Lamborghini, привыкшему к прямому, иногда даже несколько грубому контролю над заводами, эта новая ситуация была невыносимой. В 1972 году он продал свой контрольный пакет акций Жорж-Анри Россетти из Швейцарии. А в следующем году он продал оставшиеся акции своему другу Рене Лемурье. Таким образом, основатель фирмы, человек, который был ее движущей силой в течение первых 8 лет, ушел со сцены навсегда. Новые акционеры мало внимания уделяли делам Lamborghini и не вкладывали в нее дополнительные средства. В марте 1976 года Lamborghini представила посетителям Женевского автосалона очередную новинку, которую окрестили «Силуэт». Это был первый автомобиль Lamborghini со съемной крышей. Всего было выпущено 52 автомобиля этой модели. Чтобы решить финансовые проблемы, менеджмент компании Lamborghini заключил контракт с компанией BMW о доводке и производстве 400 спортивных автомобилей E26, получивших позднее известность под именем BMW M1. Под выполнение этого заказа новый собственник Лемьер получил большой заем у итальянского правительства. В то же время руководство Lamborghini договорилось о сотрудничестве с американцами, о разработке быстроходного внедорожника с двигателем Chrysler для американской армии. И в 1977 году на Женевском автосалоне «Гепард» вызвал настоящий ажиотаж. Первый прототип «Гепарда» был представлен для испытаний в том же году. В пустынях Саудовской Аравии, где проводились испытания автомобиля, он показал неплохие результаты, но по ряду причин так и не был принят заказчиком. Разработка и испытания модели «Гепард» съели большую часть займа. Руководство компании BMW, так и не дождавшись начала производства E26, расторгло контракт с Lamborghini. Леймер предложил Верховному суду Италии передать компанию в государственное управление сроком на 2 года. И с 1 августа 1978 компания Lamborghini перешла под контроль итальянской госадминистрации. В том же году появился Countach LP400S. Впервые в истории Lamborghini автомобиль получил 4-клапанный двигатель мощностью 455 лошадиных сил. В течение 16 лет было выпущено чуть менее 2000 автомобилей Countach, считающихся самым продаваемым автомобилем в истории компании. В июле 80-го года Болонский суд по ряду причин принял решение продать компанию братьям Мимран, известным швейцарским магнатам пищевой промышленности. К счастью, новые акционеры, будучи страстными ценителями автомобилей, начали восстанавливать компанию, инвестируя средства в новые проекты. В 80-е годы на свет появилась спортивная модель Lamborghini Yalpa с названием в честь мексиканской породы бойцовых быков. В 1981-м компания вновь решила вернуться к теме внедорожников и начала производство LM-001. Созданного на базе отвергнутого американской армией концепта «Гепард». Спустя год автомобиль был модернизирован и получил индекс LM-002. За годы производства, это до 1993 года, компания выпустила 301 внедорожник. Середина 80-х стала для компании периодом реорганизации и значительного роста, но из-за больших трат, связанных с реорганизацией производства, владельцы вынуждены были искать мощного партнера, который был найден в лице американского концерна Chrysler. С приходом к власти Chrysler позиции Lamborghini стали восстанавливаться. Началась разработка и подготовка производства автомобиля, призванного сменить Countach. В результате появилось динамичное, эффектное, демоническое творение – «Диабло». Именно эта модель вновь вывела компанию в лидеры мировой автоиндустрии. Двигатель мощностью 492 лошадиных силы размещался за пассажирским салоном. Скорость достигала отметки 325 км в час, причем разгон до сотни набирался за 4 секунды. Компания вывела на рынок несколько модификаций «Диабло», но кризис мирового рынка привел к спаду и подтолкнул диверсификации производства. Были реализованы такие экспериментальные проекты, как электрическое транспортное средство для городского пользования и разработка двигателей для водных катеров.
В январе 1994-го корпорация Chrysler из-за финансовых трудностей была вынуждена продать Lamborghini индонезийской компании Megatech. Кстати, этот год ознаменовался первой победой Lamborghini Diablo в гонке мирового первенства в классе GT1. Однако чуть позже компания несколько раз меняла собственников, пока в 1998 году ее не приобрела немецкая марка Audi, входящая в концерн Volkswagen. Первый договор о сотрудничестве между немцами и Lamborghini был подписан вместе с договором о полной и окончательной передаче всех акций под немецкое управление. Плодом сотрудничества и первым важным новшеством стало появление в 2001 году модели Murcielago, преемника Diablo. Можно не удивляться, что эта модель также была названа в честь известного быка, участвовавшего в кориде. Тот факт, что это испанское слово на самом деле означает «летучая мышь», служит лишь усилением магнетизма этого великолепного автомобиля. Кроме 580-сильного мотора, Murcielago отличался намного лучшим качеством исполнения деталей, с которым не могли сравниться даже лучшие модели Diablo. Продажи сразу пошли хорошо, а Lamborghini могла быть уверена, что каждый сделанный ею автомобиль найдет своего покупателя, поскольку почти все они были заказаны клиентам заранее. При этом Lamborghini остается штучным автомобилем. В среднем их производится 2-3 тысячи автомобилей в год, а в России ежегодно продается с десяток автомобилей, и почти все они остаются в Москве. Создатель на сегодняшний день одной из самых элитных фирм спортивных автомобилей умер в возрасте 73 лет. Он управлял своей компанией лишь 9 лет, но, безусловно, именно Ferruccio Lamborghini – бесспорный ее творец. На сегодняшний день «Триумфальное шествие» и «История Lamborghini», воплотившая в себе неизменное качество, прогресс технической идеи и неудержимый полет мысли талантливейших дизайнеров, продолжается, а владельцем компании до сих пор является Audi. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Предыдущие выпуски программ вы можете найти на нашем сайте белаярадио.ру. Всего вам хорошего и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы, независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. «Лего» также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к «Лего» стандартного размера. Наборы «Лего» поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к «Лего» во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с «Лего». Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из «Лего», только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате «Лего» было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных кубиков «Лего». В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система «Лего» уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов.
С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 000 000 посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый стиль жизни Лего, под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка Лего будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок Лего. 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы Лего в интернете. И это доказывает, что Лего уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в Лего-клуб.
Если все кирпичики Лего, проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания Лего произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что Лего — это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бокалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бокалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бокалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бокалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность.
В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5,5 тысяч акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без.
пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Иде Стем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikri-Mikki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 92-м году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 94-м году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП Nokia 7110. Затем год спустя первую модель телефона с цветным экраном Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой Nokia 7650, а также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками.
Если доход компании не растет на 25% в год, сказал однажды Йорма Алила, то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла. Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихамуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время. Но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили.

0: Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций. Обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом, в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические...
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскосмоса.